0: Ты Дюгу Варна?
1: Алло, когда ще говориш?
2: Идвам след 10 минути.
3: Това е вашето радио. Party Mix.